0: мачурет. Е, твой свет факет. Стачи су без булшит афет. Им стачи копак, пришли се ожрать. Им стачи фет. Рич бой, полза. Си хаем ко худби.
1: Ведь на то так не плач.
0: Люби детем.
1: Вайб Карлови вари.
0: Поп старши, почули уж стократ.
2: Желам ти них сентери.
0: Гелла? Предложене воси из русских панин под обочин бики. Перина качичко, семену с лососа, бублина, ботокс,